0: вас, халя, нехай забігло. Я течу. Я не можу, бля. Овар, сокер, дядя.
1: Ну, я мегеку не знаю.

proven it. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт.